0: Че фраз? Кинета ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Ускладна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алпа онега си чу?
0: Тоти радио Ленард.
2: Добро дан, господин, би се могу сликат?
3: Изволите, тува чакаю слике.
2: Кок?
3: Че смо Фото Експрес?
4: Фото Експрес. Фотографије за усе врсте документов. Хитро, професионално и с e-фотограф потрдило.
5: Фото Експрес. Преширнова улица 10 Мариборо. Наспроти ЕПФ-а.
6: Забава. Забава.
7: Празнуемо Европарков 26-ти рождени дан. Вамлени туди ви.
8: У четвртек 3 септембра об 17 ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
9: У петек 4 септембра об 17 ури на отрошко забаво скупино Чуки.
10: И у субото 5 септембра на фестивал Сладких развад.
11: Паше рождендневних попустов не замудите.
12: Европарк, ведно близо.
13: Супер среда, супер цена.
14: У меко кепа.
15: Радиска мрежа, Тоти радио.